0: ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
2: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
3: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
4: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
9: ОРВ, ОКРН 124-77-0047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
10: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
11: Выбирай. Выбирай.
12: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Привет, я хочу передать моей подруге Танечке Данилецкой. Танюша, и хочу заказать для тебя песню Михаила Шафутинского «Спасибо, радио «Дача».
3: Я тебя в прихожей обниму, ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
1: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
4: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
3: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
5: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять,

0: Возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ОРВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
7: 26 сентября 2026 года.
8: Москва. Лайф-арена.
7: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
8: Филипп Киркоров.
7: Группа «Комбинация».
8: Полина Гагарина.
7: Андрей Державин.
8: Николай Басков.
7: Ольга Зарубина.
8: Александр Шоуа. И группа «Непара».
7: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 13+.
10: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
11: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.
12: Меня зовут Аня Лорак, я вас приветствую на радио «Дача».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, я Виктор. Хотел передать привет своей любимой доченьке Катеньке, своей любимой жене Машеньке. И хочу для них заказать песню «Лирика». Спасибо, Радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 5 часов утра. Вы слушаете «Радио «Дача».

0: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
1: О, РБВ. Украин 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Народ. Деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
2: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
3: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
4: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
5: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Кэш можем.

0: все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни –

0: сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
1: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача»

0: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу заказать песенку у Сергея Лазарева. Я желаю всем здоровья, успехов в работе и счастья в семейной жизни. Спасибо, радио «Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 6 часов утра. С вами Радио Дача.

0: 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара сейчас 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно, дождь 18 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, порывы до 11 метров в секунду. В данный момент плюс 14 по Цельсию. Радиодача желает вам прекрасного четверга.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом Плюс.
5: Индивидуальное жилищное строительство.
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
8: ИП Алиев Олег Олегович. УГРН по 319-237-500-395-104. Краснодарский край. Красноармейский район. Станица Ивановская.
9: И чего вам сейчас не хватает?
10: Пространства.
9: Еще?
10: Тишины, спокойствия.
9: Вам не ко мне?
10: А куда?
11: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
12: О, куманек, что-то я давно тебя не видала. Весь в делах.
13: Да, кумушка. Второй год с огорода не выхожу. А ты бы тоже на огород к нам пришла. Пришла и побачила, какова красота! Не работа, а рай! Идеальные условия для предпринимателей и фермеров. Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на нашем рынке. Станица Елизаветинская, Степная 419. И запомните, нынче в моде торговать в огороде.
14: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205 35 59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: В эфире «Гороскоп». Сейчас узнаем астрологические советы на этот день. Весы, близнецы и тельцы смогут сгладить напряженные ситуации и найти компромисс там, где раньше это казалось невозможным. День хорошо подходит для обсуждений, встреч и восстановления старых связей. Овны, львы и скорпионы могут слишком резко реагировать на критику. Звезды советуют не воспринимать все как личный вызов. Иногда замечания действительно бывают полезными. Девы, козероги и рыбы смогут сосредоточиться на важных задачах и спокойно довести дело до результата. День подходит для работы, где нужна внимательность и терпение. Раки, водолеи и стрельцы могут почувствовать желание вырваться из привычного ритма. Возможны неожиданные идеи, связанные с поездками, обучением или переменами.
1: Гороскоп на радио «Дача».

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Ова «Родинка».
3: Я так мечтаю о пирогах, которые пекла моя бабушка. О шашлыке нежным жирком и золотистой корочкой. О хачапури с горячим тянущимся сыром.
4: О, это так просто! Шашлык «Юга» осуществит все твои кулинарные мечты. Заказываем доставку на шашлыкюга.рф. И Помурадян Давид Робертович. ОГРНП 316-230-470-141.
5: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников-1», Красная, 176 и Московская, 140Б.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
4: Выбирай. Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: О, РБВ. ОГРН 124-777-0047-19-19. Московская область. Городской полный полюс. Деревня Каретная. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
4: Выбирай.
5: Выбирай.
6: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Андрей Державин.
11: Чужая свадьба. Чужая свадьба.
10: Стас Михайлов.
12: На

0: зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия.

Ветти. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, дорогая радиодача. Я хочу заказать песню «Просто одинокая волчица».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Краснодаре 7 часов утра. С вами Радио Дача.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 7 часов 21 минута. В центре города на термометре плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня дождь, пасмурно, до плюс 18. Давление нормальное, 761 миллиметр ртутного столба. Сейчас в городе 15 градусов. Радио «Дача» желает вам энергичного четверга.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. 2 школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Слушайте «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: Реклама.
5: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
6: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
5: «Югдом плюс». Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. «Югдом плюс».
6: Индивидуальное жилищное строительство.
7: Мы все такие разные, но нас объединяет одно и то же желание – купить новую «Ладу». И одна и та же мысль – а что, если завтра таких цен уже не будет?
8: Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 400 тысяч рублей в первом «Лада-центре» на Дзержинского, 124. Огромный выбор моделей и комплектаций. Сигнализация в подарок. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Дзержинского, 124. Звоните 8-800-61-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Лунный календарь на радио Дача.
1: Сегодня 13-й день лунного цикла. 13-й лунный день таит в себе неоднозначность. Неудачен он в том, что все как будто возвращается на круги своя, и чтобы вырваться из замкнутого круга проблем, надо поработать над собой. Между тем, в нем есть и плюсы. Это один из самых социальных дней. Подошло время для проведения общественных мероприятий, групповых контактов, накопления информации. Могут проявиться старые проблемы, но следует отнестись к ним спокойно. Решив проблемы, вы получите свежие силы для обновления жизни. В этот день вы легко освободитесь от груза прошлого, если он давит на вас и мешает жить.
0: Лунный календарь на радио Дача.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 7 часов 36 минут. В центре Краснодара 15 градусов. По данным Яндекс.Погода, сегодня пасмурно, дождь, ветер северо-восточный, слабые порывы до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до 18, а сейчас 15 выше нуля. Радиодача желает вам замечательного четверга.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
3: ИП Алиев Олег Олегович. УГРНП 319-237-500-395-104. Краснодарский край. Красноармейский район. Станица Ивановская.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
8: И чего вам сейчас не хватает?
9: Пространства.
8: Еще?
9: Тишины, спокойствия.
8: Вам не ко мне?
9: А куда?
8: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется. Город меняет ритм. Ты меняешь режим. «Джили Ситирей». 4 режима движения под любую дорогу. Экономичный двигатель. Интеллектуальные ассистенты водителя. Внутри простор для всего, что важно. Пройдите тест-драйв в РН Авто. Официальном дилерском центре «Джили» в Краснодаре. Для вас трейд-ин и гарантия. Звоните 8-861-227-84-94. Подробности на jili-rnauto.ru.
10: Эй, гуляй, честной народ! Заезжай в огород!
11: Тут и рыба, и халва!
10: А там зелень и икра! Эх, вся свежая еда!
12: Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
10: И запомните, нынче в моде покупать в огороде.
13: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: действие приборов в мышцах и суставах.
1: Salvisar.
2: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: ОРВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
9: Кэш можем.
10: Беспроцентный лимит на все.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Полина Гагарина.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Александр Шоуа. И группа «Непара».
2: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
6: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
5: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Дорогая радио «Дача», передайте песню «Колдуна почему» для меня и для моей соседки и подруги Аллы. Заранее благодарю, Людмила.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Краснодаре 8 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Новости на Радио Дача.
7: Пенсии вырастут у нескольких категорий граждан. На Кубани проведут эко-марафон, и россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. До конца года нескольким категориям россиян увеличат пенсии. Как пишет газета «Известия», с 1 октября ожидается повышение военных пенсий вслед за индексацией денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Кроме того, выплаты автоматически пересчитают пенсионерам после достижения 80 лет или установления первой группы инвалидности. В этих случаях фиксированная часть страховой пенсии удваивается и превысит 19 тысяч рублей. С 1 октября в Краснодарском крае стартует всероссийский эко-марафон. Он пройдет в формате соревнования между городами и районами. Муниципалитеты, которые соберут более 2000 килограммов макулатуры, смогут рассчитывать на денежную премию от 2000 рублей за каждый килограмм. Те, кто соберет от 300 килограммов, получат электронные сертификаты. Если общий результат по региону превысит 100 тонн, финалисты смогут выбрать ценные призы. Почти треть россиян для ощущения счастья нужно от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет ТАСС. Еще 22% опрошенных назвали сумму от 300 до 500 тысяч рублей. А каждому пятому хватило бы дохода от 50 до 150 тысяч. Почти половина участников опроса считает, что деньги действительно влияют на ощущение счастья. Но только до определенного предела. При этом 11% респондентов заявили, что уровень дохода вообще не влияет на их ощущение счастья. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 40 копеек, единой европейской валюты 96 рублей 74 копейки. Сейчас в центре Краснодара плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, дождь, днем 18 выше 0. Следующий выпуск новостей в 9.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача, ваши любимые песни.
8: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
9: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
11: Для слушателей старше 16 лет.
12: Много музыки и мало слов. Этим утром на Радио Дача.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 8 часов 20 минут. Прямо сейчас в центре нашего города плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг в кубанской столице пасмурно, дождь. Температура днем достигнет плюс 18 градусов. А сейчас в краевом центре 14 тепла. Бодрого и яркого утра желает вам радио «Дача».
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Слушайте «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама. Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
6: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
7: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс.
11: Индивидуальное жилищное строительство.
12: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
13: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2, квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
15: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Куда едем?
17: На Покрышкино.
16: Хотите свою машину, наверное?
17: Ага.
16: Чтобы на выгодных условиях?
17: Да.
16: А едете, наверное, в первый «Лада-центр».
17: Вы что, экстрасенс?
16: Не, я просто таксист и каждого второго туда вожу.
18: Новый первый «Лада-центр» на Покрышкино 13/1. Успейте купить авто с выгодой до 400 тысяч рублей.
16: Ну что, первый «Лада-центр»?
18: Официальный дилер «Первый Лада-центр» Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2022 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
19: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда она уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
20: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
21: «Лента» и «Окей» – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов, 109 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и «Окей». Гипервыгода в каждой покупке.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
22: 205-35-59.

0: Сдача.
1: В эфире «Гороскоп». Сейчас узнаем астрологические советы на этот день. Весы, близнецы и тельцы смогут сгладить напряженные ситуации и найти компромисс там, где раньше это казалось невозможным. День хорошо подходит для обсуждений, встреч и восстановления старых связей. Овны, львы и скорпионы могут слишком резко реагировать на критику. Звезды советуют не воспринимать все как личный вызов. Иногда замечания действительно бывают полезными. Девы, козероги и рыбы смогут сосредоточиться на важных задачах и спокойно довести дело до результата. День подходит для работы, где нужна внимательность и терпение. Раки, водолеи и стрельцы могут почувствовать желание вырваться из привычного ритма. Возможны неожиданные идеи, связанные с поездками, обучением или переменами.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: 8 часов 36 минут в Краснодаре. В центре города в этот момент плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре будет пасмурно, дождь, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 18. А сейчас в Краснодаре 14 тепла. Радио «Дача» желает вам больших побед в этот четверг.
1: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
3: Вкусный нежный шашлык из свиной шейки с прослойками жира в «Шашлык Юга». Пышные пироги и хачапури в «Шашлык Юга». Сочные манты и хинкали в «Шашлык Юга». Жду тебя на Российской 304 прямо сейчас.
4: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
5: ИП Алиев Олег Олегович. УГРНП 319-237-500-395-104. Краснодарский край. Красноармейский район. Станица Ивановская.
6: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
7: К нам сегодня за аренду счет пришел.
8: Что ты охаешь, кума? В огород спеши с утра. Там оплата ерунда, зато прибыль за корма. Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомните, нынче в моде продавать в огороде.
9: Мы все такие разные, но нас объединяет одно и то же желание – купить новую «Ладу». И одна и та же мысль – а что, если завтра таких цен уже не будет?
10: Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 400 тысяч рублей в первом «Лада-центре» на Дзержинского, 124. Огромный выбор моделей и комплектаций. Сигнализация в подарок. Официальный дилер «Первый «Лада-центр». Краснодар. Дзержинского, 124. Звоните 8-861-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
11: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дел накопилось.
12: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. Фионер.

0: Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: ОРВБ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за три рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: действия при боли в мышцах и суставах.
1: Солвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю.
2: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все.

0: и условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я Наташа. Мне очень хочется сказать прекрасные слова для одного мужчины. Его зовут Каргалов Александр Дмитриевич. Я его безумно люблю. Пожалуйста, поставьте песню Сергея Любавина. Спасибо, радио «Дача». Я вас обожаю. Вы самые лучшие.

0: Краснодаре 9 часов утра. С вами Радио Дача.
1: Новости на Радио Дача. Ставки учильсбора скорректируют. В Краснодаре ограничат движение около дворца спорта «Олимп», а «Фан-Айди» распространят на матчи Кубка России. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. С 1 января 2027 года в России снова вырастут ставки утилизационного сбора на автомобили. В Минпромторге сообщили, что индексация составит от 10 до 20% в зависимости от вида техники. Например, для новой легковой машины мощностью до 160 лошадиных сил полная ставка увеличится примерно на 80 тысяч рублей. Повышать утильсбор планируют ежегодно до 2030 года. При этом льготные ставки для физлиц сохранятся, если ввезенную для личного пользования машину не продавать в течение года. Сейчас это 3400 рублей для автомобилей младше 3 лет и 5200 рублей для более старых. В Краснодаре 26 сентября ограничат движение всех видов транспорта у дворца спорта «Олимп». С 6 утра и до 11 ночи проезд закроют на участке Береговой от Кубанской набережной до въезда в парк 30-летия Победы. Водителям организуют объезд по другим городским дорогам. Причина – мероприятие в честь празднования Дня города. 1 октября карту болельщика будут требовать и на матчах Кубка России, которые проходят на домашних стадионах клубов премьер-лиги. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Раньше фан-айди в Кубке был необходим только на финальном матче. В Минспорта объяснили решение тем, что на одних и тех же стадионах должны действовать единые правила прохода независимо от турнира. Кроме того, в сервисе «Карта болельщика» заработала программа лояльности, которая позволяет получать баллы за поддержку команд и участвовать в розыгрыше ценных призов. Официальный курс доллара на сегодня – 84 рубля 40 копеек, единоевропейской валюты – 96 рублей 74 копейки. Сейчас в центре Краснодара плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, дождь, днем 18 выше 0. Ветер северо-восточный – 2 метра в секунду, а давление – 753 миллиметра ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 11.00, а прямо сейчас в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре 9 часов 21 минута, плюс 14 градусов в центре города прямо сейчас. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в кубанской столице пасмурно, дождь. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 18. Ну а сейчас в краевом центре 14 с плюсом. Радио «Дача» желает вам отличного настроения.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
5: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ «Московский», 0+.
6: Майкопская минеральная, природная, натуральная, жару освежит всегда майкопская вода.
7: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: ООО «Родинка».
13: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте «Можнако.промо.ру».
14: «Югдом плюс». Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. «Югдом плюс».
15: Индивидуальное жилищное строительство.
16: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников 1», Красная 176 и Московская 140Б.
17: И чего вам сейчас не хватает?
18: Пространства.
17: Еще?
18: Тишины, спокойствия.
17: Вам не ко мне?
18: А куда?
19: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
20: Лента «ЕОКей». Одна гиперкоманда. 17 по 30 сентября. Средство для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля. Во всех гипермаркетах «Лента» и «ЕОКей». Гипервыгода в каждой покупке.
21: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
22: 205-35-59.

0: каждый день на радио «Дача».
1: День системного аналитика отмечается в России ежегодно 24 сентября. Это профессиональный праздник специалистов, которые играют значительную роль в сфере информационных технологий и помогают бизнесу и разработчикам понимать друг друга. Системный аналитик – это специалист, который соединяет бизнес-заказчика и техническую команду. Он анализирует процессы, формирует требования, описывает сценарий использования продукта и фиксирует результаты в документации. Благодаря его работе удается избежать недопонимания, правильно выстроить проект и достичь цели в срок.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
1: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
0: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу: улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
2: 0 плюс. Строительство каркасно-щитовых домов.
3: Город меняет ритм, ты меняешь режим. «Жили Ситирей» — 4 режима движения под любую дорогу. Экономичный двигатель, интеллектуальные ассистенты водителя. Внутри простор для всего, что важно. Пройдите тест-драйв в РН Авто, официальном дилерском центре «Жили» в Краснодаре. Для вас трейд-ин и гарантия. Звоните 8 800 61 227 84 94. Подробности на jili-rnauto.ru.
4: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8 969 300 03 08.
5: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.
7: Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простилась.

0: что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Когда боль не дает покоя,

0: боли в мышцах и суставах. Salvisar. Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: ОРВ, УКРМ, 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской, Покупковск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
5: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: Кэш можем.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа.

0: в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Юлексфарм», ОГРН 102-230-198-36-48.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Уважаемый коллектив «Радиодачи», здравствуйте. Хотим поздравить с вашей помощью Евгению с днем рождения. Женечка, пусть в этот день рождения исполняются все твои мечты. Пусть удача и везение будут вечно там, где ты. А любовь пусть будет сладкой, словно легкий ветерок, что в тяжелые моменты украшала жизни вход.
3: Отлетела листва!

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре 10 часов утра. С вами Радио Дача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В Краснодаре 10 часов 18 минут. Сейчас в центре нашего города плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре пасмурно, дождь, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, а сейчас в Краснодаре 15 тепла. Радио «Дача» желает вам гармонии во всем.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. 2 школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Слушайте «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
5: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
5: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача».

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель погрузчика категории Б, С, Д. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
1: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
2: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
4: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
6: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дел накопилось.
7: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. Фианит.

0: И окей, одна гиперкоманда. 17 по 30 сентября шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Реклама. Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
1: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом Плюс. Индивидуальное жилищное строительство.
2: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
5: 205-35-59.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: воздействия при болях в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача».

0: и ты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить любимого папу Виноградцева Алексея с днем рождения. Желаю, чтобы сбывались твои мечты, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Спасибо, радио «Дача».

0: Краснодаре 11 часов утра. С вами Радио Дача.
1: Новости на Радио Дача. Неправильный шрифт на госномере может оставить водителя без прав. Новый завод построят в Краснодаре, а Египет повысит стоимость въездной визы для туристов. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Водителю перед тем, как вешать новые номера на машину, стоит убедиться в том, что они соответствуют ГОСТу. Об этом пишет российская газета. Стандарт устанавливает требования, в том числе к форме символов и толщине линий на регистрационном знаке. Если номер изготовлен с нарушением этих требований, управление машиной в отдельных случаях могут квалифицировать как езду с заведомо подложным регистрационным знаком. За это предусмотрено лишение прав на срок от 6 месяцев до года. Стоит также быть внимательным к номеру авто при покупке у частного лица с рук. В Краснодаре появится производство по промышленной переработке стекла. В проект инвестируют более 2 миллиардов рублей. На предприятии будет создано 200 рабочих мест. В дальнейшем планируется увеличить мощности и расширить список выпускаемой продукции. Также в краевом центре построят завод декорации стекла «Тары», что даст городу еще 130 рабочих мест. Об этом сообщает портал «Кубанинформ». Однократная виза в Египет в новом году подорожает с 30 до 33 долларов. Как сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России, новая цена будет действовать и для виз по прилете, и для цифрового оформления. При этом для электронной визы в Каире дополнительно могут взимать еще 6 долларов за оформление и банковские комиссии. Для туристов, которые прилетают в Шарм-эль-Шейх не более чем на 15 дней и не покидают Южный Синай, сохранится бесплатный синайский штамп. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 40 копеек, единой европейской валюты 96 рублей 74 копейки. Сейчас в центре Краснодара плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, дождь, днем 18 градусов выше 0. Ветер восточный 2 метра в секунду, а давление 753 миллиметра ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 13.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В Краснодаре уже 11 часов 21 минута. Сейчас в центре нашего города плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре пасмурно, дождь, дует северо-восточный ветер с порывами до 2 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 23. Сейчас в Краснодаре 16 тепла. Радио «Дача» желает вам прекрасного настроения.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. 2 школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Слушайте «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
5: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
5: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача». Реклама.
6: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
7: Майковская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майковская вода.
8: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: И чего вам сейчас не хватает?
12: Пространства.
11: Еще?
12: Тишины, спокойствия.
11: Вам не ко мне?
12: А куда?
13: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
14: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
15: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
16: ООО «Родинка».

0: Щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Лента «ЕОКей» – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Средство для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 мл. 624 рубля. Во всех гипермаркетах «Лента» и «ОКей». Гипервыгода в каждой покупке.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама. После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Ариной Рыкалиной. Новые выпуски. Сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу поздравить свою подругу Наталью с прошедшим днем рождения. Пожелать ей здоровья, счастья, всем земных благ. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
3: ВАД не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, радио Дача. Меня зовут Валера. И позвольте мне Иришку и прошедшим днем рождения. И позвольте песенку хорошенькую. Иришке желаю удачи, счастья и скоро приеду. Жди в гости. Спасибо, радио Дача.

0: Час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радио-дача».
1: Здравствуйте, «Радио Дача». Поставьте моей любимой девушке Елены песню «Лирика». Спасибо, «Радио Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радиодачи. Поздравляю дочь Людмилу Васильевну с днем рождения. Желаю ей всего крепкого, неиссякаемого здоровья, счастья, добра, уважения и всего-всего хорошего. И ставлю для нее песню «С днем рождения». Спасибо.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, меня зовут Виталий. Я бы хотел передать привет Ярославу, поздравить его с днем рождения и заказать песню «Стас Михайлов, все для тебя». Спасибо, Радио «Дача».

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Поставьте, пожалуйста, песню «Нюша». Спасибо, «Радиодача». Всего доброго. До свидания.
2: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик. Обучение ручной, аргонной сварки, полуавтоматом и другим видам сварки. Возможно обучение за счет средств организации «Электросевкафмонтаж» с последующим трудоустройством в ней. Телефон 201-5-201.
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
5: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс.
6: Индивидуальное жилищное строительство.
7: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Я так мечтаю о пирогах, которые пекла моя бабушка, о шашлыке нежном с жирком и золотистой корочкой, о хачапури с горячим тянущимся сыром.
9: О, это так просто! Шашлык Юга осуществит все твои кулинарные мечты. Заказываем доставку на шашлыкюга.рф.
10: ИП Мурадян Давид Робертович, ОГРН НП 316 230 470 141.
11: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
14: О, куманёк, что-то я давно тебя не видала. Весь в делах.
15: Да, кумушка, второй год с огорода не выхожу. А ты бы тоже на огород к нам пришла и побачила. Какова красота! Не работа, а рай!
16: Идеальные условия для предпринимателей и фермеров. Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на нашем рынке. Станица Елизаветинская, Степная 419. И запомните, нынче в моде торговать в огороде.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мария. Хочу передать привет своему мужу Олегу, своим детям, Алиночке и Дмитрию, семье, мамочке Тане, брату Володе и его супруге Лере, двоюродной сестре Танюше, всем родным и близким. И хочу поставить песню Валерия Леонтьева «Девять хризантем».

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать поздравление своему дедушке, дяде Юре. Пожелать счастья, здоровья и всему самому наилучшему. И пусть для него прозвучит песня с днем рождения от всех нас. От Светланы, от Владимира, от Николая, от Алены, от Александра. И всей нашей семьи. Спасибо, радио «Дача».

0: любви.
1: Реклама. Город меняет ритм, ты меняешь режим. Geely City Ray. 4 режима движения под любую дорогу. Экономичный двигатель, интеллектуальные ассистенты водителя. Внутри простор для всего, что важно. Пройдите тест-драйв в RN Auto. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Для вас трейд-ин и гарантия. Звоните 8-861-227-84-94. Подробности на geely-rnauto.ru.
2: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59. Удачный час.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Юлия. Хочу передать привет своему мужу Константину и своему сыну Василию. Ставлю для них песню Натали. Спасибо, Радио «Дача».

0: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, уважаемая «Радиодача». Мы сердечно поздравляем Старшкова Николая Александровича с замечательным юбилеем. Желаем ему здоровья, мира, добра, семейного благополучия, успехов в саду и огороде. А в качестве подарка пусть для него прозвучит песня «С днем рождения».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Дарья. Передаю всем привет, особенно своим коллегам. И хочу заказать песенку Вячеслава Малешика «Попутчица». Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.

0: таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
5: Группа «Комбинация».
6: Полина Гагарина.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Александр Шоуа. И группа «Непара».
5: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
9: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
8: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хочу передать привет своей подруге, зовут ее Снежана. Хочу ей пожелать хорошего настроения, чтобы она всегда оставалась такой же веселой, жизнерадостной и сказать, что я ее люблю. И включить для нее песню в исполнении Светы. Спасибо, Радио «Дача».

0: 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Краснодаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.
2: Новости на Радио Дача.
3: На спортобъектах усилят меры безопасности. В центре Краснодара ограничат движение из-за забега, а туры в Египет перед школьными каникулами дешеветь не будут. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Добрый день. В России на спортивных объектах усилят меры безопасности. Единые правила для организации проведения соревнований утвердило Министерство спорта, пишет парламентская газета. Теперь организаторы должны заранее согласовывать с МВД и ФСБ детали крупных мероприятий, продумывать схемы движения транспорта и зрителей, а также рассчитывать необходимое число сотрудников охраны и контролеров. Перед началом соревнований площадки будут дополнительно проверять на готовность. Отдельные требования касаются систем видеонаблюдения, пунктов досмотра и экстренной связи. В связи с проведением забега «Пульс города» в Краснодаре временно ограничат движение транспорта. Не получится проехать по улице Красной и прилегающим к ней улицам. В связи с этим будет частично изменена и схема движения автобусов номер 2Е, 45 и 201. Ограничения ведут 26 сентября в 10 вечера. Они будут действовать до 2 часов дня 27 числа. Водители просят не оставлять автомобили на перекрытых участках, поскольку машины могут быть эвакуированы.

0: не откладывать бронирование. В популярных гостиницах на Красном море уже заканчиваются некоторые категории номеров. Горящие предложения еще могут появиться, но в основном на менее востребованные варианты. По данным Мотор, недельный тур на троих по системе «Все включено» сейчас стоит 196 тысяч рублей. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 40 копеек, единой европейской валюты 96 рублей 74 копейки. Сейчас в центре Краснодара плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ясно, без осадков, днем 22 выше 0. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду, а давление 763 миллиметра ртутного столба. Предстоящей ночью плюс 13. Следующий выпуск новостей в 17.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
1: Вы слушаете «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара прямо сейчас плюс 17 градусов. Ночью, по данным Яндекс Погоды, до 13 выше 0. А уже завтра, в пятницу, будет ясно, без осадков, днем 22 с плюсом. Ветер подует северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам большого творческого вдохновения.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Слушайте «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: Реклама.
5: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
6: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ «Московский», 0+.

0: Оптовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдомплюс. Индивидуальное жилищное строительство.
1: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
5: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
6: ИП Алиев Олег Олегович. УГРН ИП 319-237-500-395-104. Красноярский край. Красноармейский район. Станица Ивановская.
7: И чего вам сейчас не хватает?
8: Пространства.
7: Еще?
8: Тишины, спокойствия.
7: Вам не ко мне?
8: А куда?
9: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Город меняет ритм, ты меняешь режим. Geely City Ray. 4 режима движения под любую дорогу. Экономичный двигатель, интеллектуальные ассистенты водителя. Внутри простор для всего, что важно. Пройдите тест-драйв в RN Auto. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Для вас трейд-ин и гарантия. Звоните 8-861-227-84-94. Подробности на geely-rnauto.ru.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: О, Родинка.
4: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
5: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Удачные объявления. Танцев много не бывает.
1: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
0: Только диско-дача.
1: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
0: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера.
1: Заряжайтесь позитивом.
0: Включайте «Радио Дача».
2: Реклама.
3: Когда боль не дает покоя,

0: и действия при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Михаил Шуфров.

0: канал 88.3 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить Гаврилову Лидию Ивановну с днем рождения. Пожелать ей всего самого доброго, здоровья, счастья. И пусть для нее прозвучат песни в исполнении Балакан Лимитед с днем рождения. Спасибо, радио «Дача».

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 18 градусов. Этой ночью, по данным Яндекс.Погоды, 13 выше 0. Завтра в пятницу в дневные часы 22 с плюсом, ясно и без осадков. Давление нормальное, 763 миллиметра ртутного столба. Радио «Дача» желает вам продуктивного продолжения рабочего дня.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
1: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Я автоблогер-академик, объявляя скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 30 сентября по промокоду ДАЧА. Приходите, улица Стасова, 176.
3: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы строим дом. Бом-бом. Мы строим дом. Бом-бом. Уютно жить. Бом-бом. Вам будет в нем. Бом-бом.
5: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
6: 0 плюс. Строительство каркасно-щитовых домов.
7: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе Нефтяников 1, Красная 176 и Московская 140Б.
8: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дел накопилось.
9: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. Фианит.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».
2: Это Александр Буйнов, а вы слушаете радио «Дача».

0: Оптовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдомплюс. Индивидуальное жилищное строительство.
1: Вкусный нежный шашлык из свиной шейки с прослойками жира в «Шашлык Юга». Пышные пироги и хачапури в «Шашлык Юга». Сочные манты и хинкали в «Шашлык Юга». Жду тебя на Российской 304 прямо сейчас.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Когда боль не дает покоя,

0: при боли в мышцах и суставах. Солвисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: На востоке страны просыпаются

0: на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
3: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
2: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Поздравляю свою сестру Степанову Валентину Михайловну. С днем рождения. Я желаю своей сестре доброго здоровья, счастья, успехов в труде и всего-всего самого наилучшего. И пусть прозвучит песня «Галина». Спасибо, радио «Дача».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами Радио Дача.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Плюс 18 градусов показывают прямо сейчас столбики термометров в центре Краснодара. Этой ночью, по данным Яндекс Погоды, в нашем городе 13 выше 0. В завтрашнем дне ясно, без осадков, днем не выше плюс 22. Ветер подует северо-восточный до 4 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам гармоничного продолжения четверга.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Пол «Родинка».
3: И чего вам сейчас не хватает?
4: Пространства.
3: Еще?
4: Тишины, спокойствия.
3: Вам не ко мне?
4: А куда?
3: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
5: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
6: ИП Алиев Олег Олегович. УГРН НП 319-237-500-395-104. Краснодарский край. Красноармейский район. Станица Ивановская.
7: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
9: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Подарки на радио «Дача».
1: 15:35 в Краснодаре. Обсуждаем вместе с вами популярные песни о красоте. И не просто так. Всего одно слово из таких композиций может принести вам в подарок от радиодачи 88.3 FM сертификат салона красоты на 1000 рублей. Сегодня говорим о творчестве певицы Жасмин. В ее репертуаре есть красивая, чудесная музыкальная история под названием «Наведу красоту». А в ней такие слова: «А я пойду, наведу красоту и позвоню тебе ту-ту-ту. А я пойду, наведу…» Какое слово идет дальше? Три варианта: парад, шорох или порядок. Позвоните сейчас по телефону 29-04-88-3 и назовите пропущенное слово. Парад, шорох или порядок. Если звонок с мобильного, начинайте с кода Краснодара плюс 7-861. И затем 29-04-88-3. Вас ждет сертификат салона красоты на 1000 рублей. Итоги в эфире радиодачи через час.
0: Каждый день выигрывайте отличные призы в эфире радиодачи. Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама.
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Александр Шоуа и группа

0: в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут...

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центральном районе Краснодара в данный момент плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, этой ночью 13 выше 0. Завтра ясно, без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 22 градуса. Давление нормальное, 763 миллиметра ртутного столба. Радиоудача желает вам замечательного настроения.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
4: Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
5: Это ваше время в нашем эфире.
4: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
5: И дарите любимые песни.
4: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача».

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии «Промышленный альпинист». Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
1: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс. Индивидуальное жилищное строительство.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я так мечтаю о пирогах, которые пекла моя бабушка. О шашлыке нежном, с жирком, с золотистой корочкой. О хачапури с горячим, тянущимся сыром.
4: О, это так просто! Шашлык Юга осуществит все твои кулинарные мечты. Заказываем доставку на шашлыкюга.рф.
5: ИП Мурадян Давид Робертович. ОГРН-НП 316-230-470-141.
6: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
7: Лента и ОК – одна гиперкоманда. 17 по 30 сентября шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
9: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Подарки на радио «Дача».
2: 16 часов 35 минут. Время определить, кому из краснодарцев этот четверг принесет приятный подарок от радио «Дача» 88,3 FM. А именно, сертификат салона красоты на 1000 рублей. Добрый день, Марина!
3: Добрый день, радио «Дача»!
2: Как у вас складывается этот четверг? Чем приятным он вам уже запомнился?
3: Отлично! Все хорошо, погода замечательная, гуляем, едем гуляем.
2: Великолепно! Ну а теперь...
3: Радиодачу.
2: Вы абсолютно правильно делаете. И на радиодаче вы могли слышать такую песню, как «На виду красоту» в исполнении Жасмин. Я сейчас произнесу фразу из этой композиции, а вам нужно будет ее завершить. «А я пойду на виду красоту и позвоню тебе ту-ту-ту. А я пойду на виду...»
3: Пора!
2: Проверяем!

0: И это правильно. Наведу парад, чтобы ты был рад. Так поет Джасмин. Но от радио «Дача» вы получаете сертификат салона красоты на 1000 рублей. Поздравляю вас, Марина. Вы, видимо, рады.
1: Спасибо большое, радио «Дача».
0: Завтра в пятницу сыграем еще раз. Не пропустите на радио «Дача» приглашение в 15 часов 35 минут.
2: Спонсор программы ИП Саврасова Юлия Николаевна.
3: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе Нефтяников 1, Красная 176 и Московская 140Б.
4: Каждый день выигрывайте отличные призы в эфире «Радио Дача». Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
6: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
6: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия СБРФ 963.
1: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
2: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
1: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
3: На востоке страны просыпаются раньше.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Сергей Большаков. Я хочу поздравить свою дочку Аню Буракову с днем рождения. Доченька моя, сейчас ты от меня далеко, но я желаю тебе счастья в жизни, любви, здоровья, зарплаты побольше. Спасибо, радио «Удача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре 5 часов дня. С вами Радио Дача.
5: Новости на Радио Дача.
6: Стало известно, сколько раз повысят страховые пенсии в следующем году. В центре Краснодара ограничат движение транспорта из-за забега. Эксперты рассказали о наблюдении предстоящей урожайной луны. Это новости на Радио Дача. С вами Владислав Григориан. Добрый вечер. Страховые пенсии в России в 2027 году повысят дважды. Об этом сегодня сообщает Министерство финансов. В проекте бюджета предусмотрены средства на индексацию пенсий и пособий. Кроме того, в ведомстве добавили, что средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29 тысяч 900 рублей. В Краснодаре временно ограничат движение транспорта по Красной и прилегающей к ней улицам от Буденного до Постовой. Это связано с проведением праздничного забега «Пульс города». Ограничения будут действовать с 10 часов вечера ближайшей субботы до 14:00 воскресенья. Изменится и схема движения автобусов. Номера 2Е, 45 и 201. Они проследуют по улице Октябрьской, пишет портал «Кубанинформ». Первое полнолуние осени наступит 26 сентября. В некоторых культурах Северной Америки явление называют урожайной луной. Это связано с близостью ко дню осеннего равноденствия и периоду сбора урожая. При этом, по словам астрофизиков, это простое совпадение дат, оно не несет тайного смысла. Но, как отмечают эксперты, за пределами крупных городов полная луна в сентябре может казаться ярче августовской. Это связано с быстрым охлаждением воздуха, из-за чего атмосфера становится немного прозрачнее. Официальный курс доллара 84 рубля 40 копеек, единой европейской валюты 96 рублей 74 копейки. Сейчас в центре Краснодара 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 13 выше нуля, завтра ясно, без осадков. Температура днем до плюс 22. Следующий выпуск новостей в 18:00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
7: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
8: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы слушаете «Радио Дача».
10: Для слушателей старше 16 лет.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В эти минуты в центре Краснодара плюс 18. Сегодняшней ночью, по данным Яндекс.Погоды, будет 13 тепла. Завтра ясно, без осадков. Днем температура на термометрах не выше плюс 22. Давление нормальное, 763 миллиметра ртутного столба. Радиодача желает вам уютного вечера.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
5: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
6: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
7: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик, в том числе в среде аргона. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров, 270. Телефон 201-5-201.
11: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
12: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
13: ООО «Родинка».
14: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
15: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
16: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: И чего вам сейчас не хватает?
18: Пространство.
17: Еще?
18: Тишины, спокойствия.
17: Вам не ко мне?
18: А куда?
19: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.

0: жилищно-частно-счетовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Лента «ЙОКей» – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Средство для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 мл. 624 рубля. Во всех гипермаркетах «Лента» и «ОКей». Гипервыгода в каждой покупке.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
1: ИП Алиев Олег Олегович. УГРН П-319-237-500-395-104. Краснодарский край. Красноармейский район. Станица Ивановская.
2: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триамоторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
3: Город меняет ритм, ты меняешь режим. Geely CityRay. 4 режима движения под любую дорогу. Экономичный двигатель, интеллектуальные ассистенты водителя. Внутри простор для всего, что важно. Пройдите тест-драйв в RN Auto. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Для вас трейд-ин и гарантия. Звоните 8-861-227-84-94. Подробности на geely-rnauto.ru.
4: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
5: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка». Каждую пятницу в эфире «Радио Дача» звучат лучшие песни недели. 10 хитов, которые вы заказывали чаще всего. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Будет жарко.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пао «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. РБ, Украина, 124-77-00-47-19-19.
2: Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай!

Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Я хотел бы поздравить жену и дочку. Здоровья, долгих лет жизни и успехов.

0: Краснодаре 6 часов вечера. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: Названы основные направления бюджетной политики России на 3 года. В Краснодаре будет временно ограничено движение транспорта по береговой. Квоту на вылов трески могут увеличить. Это новости на Радио Дача. В студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Бюджетная политика России до 2029 года направлена на выполнение социальных обязательств, а также на обеспечение долгосрочного роста экономики страны. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минфина. Отмечается, что дефицит госбюджета в перспективе 3 лет по плану будет составлять около 2% ВВП ежегодно. Движение транспорта в районе Краснодарского дворца спорта «Олимп» будет временно ограничено послезавтра, в субботу, с 6 часов утра до 23.00. Не получится проехать на участке улицы Береговой от Кубанской набережной до въезда в парк 30-летия Победы. Это связано с проведением мероприятий ко дню города. Будет организован объезд данного участка, пишет портал «Кубанинформ». Ученые из России и Норвегии рекомендуют увеличить квоту на вылов трески. Запасы этого вида в Северном рыбохозяйственном бассейне начали восстанавливаться после снижения, которое фиксировалось с 2015 года. И по мнению специалистов двух стран, это дает основания для увеличения квоты на вылов трески на 10% в 2027 году. Как отметили в Росрыболовстве, пока это только рекомендация ученых, а не окончательная решение об объемах вылова. Действующий не должен превышать 285 тысяч тонн в год. Официальный курс доллара 84 рубля 40 копеек, единой европейской валюты 96 рублей 74 копейки. Сейчас в центре Краснодара 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 13 выше нуля, завтра ясно, без осадков. Температура днем до плюс 22. Следующий выпуск новостей в 19.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. Плюс 17 градусов в этот момент в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью 13 выше 0. Завтра, в пятницу, 25 сентября, будет ясно, без осадков, днем на термометрах плюс 22. Ветер подует северо-восточный до 4 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам чудесного завершения рабочего дня.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферты. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Вы слушаете «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
6: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
7: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
8: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
9: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
11: Город меняет ритм, ты меняешь режим. Шили Ситирей. 4 режима движения под любую дорогу. Экономичный двигатель, интеллектуальные ассистенты водителя. Внутри простор для всего, что важно. Пройдите тест-драйв в РН Авто, официальном дилерском центре Джили в Краснодаре. Для вас трейд-ин и гарантия. Звоните 8-861-227-84-94. Подробности на jili-rnauto.ru.
12: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс.
13: Индивидуальное жилищное строительство.
14: Куда едем?
15: На Покрышкино.
14: Хотите свою машину, наверное?
15: Ага.
14: Чтобы на выгодных условиях?
15: Да.
14: А едете, наверное, в первый «Лада-центр».
15: Вы что, экстрасенс?
14: Не, я просто таксист и каждого второго туда вожу.
16: Новый первый «Лада-центр» на Покрышкино 13/1. Успейте купить авто с выгодой до 400 тысяч рублей.
14: Ну что, первый «Лада-центр»?
16: Официальный дилер первый «Лада-центр» Краснодар Александра Покрышкина 13/1. Звоните 8 861 207 3707. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
17: Лента и ОК – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября шоколад «Темный бабаевский» в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
18: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вкусный нежный шашлык из свиной шейки с прослойками жира в «Шашлык Юга». Пышные пироги и хачапури в «Шашлык Юга». Сочные манты и хинкали в «Шашлык Юга». Жду тебя на Российской 304 прямо сейчас.
4: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
6: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда она уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Эй, гуляй, честной народ, заезжай в огород.
9: Тут и рыба, и халва.
8: А там зелень и икра. Эх, вся свежая еда.
10: Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов. И главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
8: И запомните, нынче в моде покупать в огороде.
11: Мы все такие разные, но нас объединяет одно и то же желание – купить новую «Ладу». И одна и та же мысль – а что, если завтра таких цен уже не будет?
12: Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 400 тысяч рублей в первом «Лада-центре» на Дзержинского, 124. Огромный выбор моделей и комплектаций. Сигнализация в подарок. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Дзержинского, 124. Звоните 8-861-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
13: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дел накопилось.
14: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. «Фианит».

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все.

0: все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
5: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача».

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Сегодня ко мне приехала моя мама. Маме я желаю и здоровья, и всего самого лучшего. Я очень рада, что она у меня есть. И хочу для мамы заказать песню Евгения Мартынова «Мамины глаза». Спасибо, радио «Дача».

0: спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре 7 часов вечера. С вами Радио Дача.
5: Новости на Радио Дача.
6: Стало известно, сколько раз повысят страховые пенсии в следующем году. В Краснодаре будет временно ограничено движение транспорта по береговой. Россияне рассказали, на что потратили бы мат-капитал при расширении программы. Это новости на Радио Дача. В студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Страховые пенсии в России в 2027 году повысят дважды. Об этом сегодня сообщает Министерство финансов. В проекте бюджета предусмотрены средства на индексацию пенсий и пособий. Кроме того, в ведомстве добавили, что средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29 900 рублей. Движение транспорта в районе Краснодарского дворца спорта «Олимп» будет временно ограничено послезавтра, в субботу, с 6 часов утра до 23.00. Не получится проехать на участке улицы Береговой от Кубанской набережной до въезда в парк 30-летия Победы. Это связано с проведением мероприятий ко дню города. Будет организован объезд данного участка, пишет портал «Кубанинформ». Более половины россиян воспринимают материнский капитал как способ обеспечить ребенку счастливое и безопасное детство. Согласно данным свежего опроса, так ответили 53,5% респондентов. В случае расширения программы участники исследования распорядились бы средствами по-разному. Каждый второй купил бы на мат-капитал автомобиль, каждый пятый вложился бы в дачу. 15% направили бы деньги на ремонт жилья, а каждый десятый на погашение действующих кредитов. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 40 копеек, единой европейской валюты 96 рублей 74 копейки. Сейчас в центре Краснодара 16 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 13 выше нуля, завтра ясно, без осадков, температура днем до плюс 22. Это были главные новости к данной минуте, а прямо сейчас слушайте на Радио Дача ваши любимые песни.
7: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
8: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы слушаете «Радио Дача».
10: Для слушателей старше 16 лет.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Реклама.
1: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
2: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ «Московский», 0+.
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: ООО «Родинка».
9: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов до ПОК. Обращаться по адресу: Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201 5 201.
10: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
11: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс.
13: Индивидуальное жилищное строительство.
14: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников 1», Красная 176 и Московская 140Б.
15: И чего вам сейчас не хватает?
16: Пространство.
15: Еще?
16: Тишины, спокойствия.
15: Вам не ко мне?
16: А куда?
15: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
17: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
18: Нам сегодня за аренду счет пришел.
19: Что ты охаешь, кума? В огород спеши с утра. Там оплата ерунда, зато прибыль за корма. Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомните, нынче в моде продавать в огороде.
20: Лента и ОК – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
21: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
1: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
2: ИП Алиев Олег Олегович. УГРН ИП 319-237-500-395-104. Красноярский край. Красноармейский район. Станица Ивановская.
3: Город меняет ритм. Ты меняешь режим. Geely CityRay. 4 режима движения под любую дорогу. Экономичный двигатель. Интеллектуальные ассистенты водителя. Внутри простор для всего, что важно. Пройдите тест-драйв в RN Auto. Официальном дилерском центре Geely в Краснодаре. Для вас трейд-ин и гарантия. Звоните 8-861-227-84-94. Подробности на geely-rnauto.ru.

0: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
1: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
2: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-0308.
3: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
4: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: кому вы отдадите предпочтение в сентябре. Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Выбирайте Wildberries.
4: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
5: ООО РБ, Украина, 124, 77.

0: и условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шином.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Привет, радио «Дача». И я хочу передать свой привет для своего любимого мужа Филиппа Шумакова. А еще огромный привет моим друзьям. И хотелось бы поставить для них песню «Спасибо, радио «Дача». Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-

ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 8 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
3: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

0: все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: ОРВБ, ОГРН, 124-77-0047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: 8,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юля. Сегодня я хочу поздравить своего любимого мужа Бориса с его первыми выходными после отпуска. Любимый мой муж Боречка, я хочу подарить тебе песню группы «Дюра» «Наш Борька-бабник». Большое спасибо вам, радио «Дача». Я вас очень люблю.

для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 9 часов вечера. С вами Радио Дарь.

0: хорошо там, где есть радио.
1: Всем привет, это «Радио Дача», с вами Игорь Саруханов.

0: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
2: Полина Гагарина.
1: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
2: Александр Шоуа. И группа «Непара».
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.рф.
3: Категория 12+.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 230574. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Исполните, пожалуйста, для меня песню «Домик тот на местах».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 10 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс.
6: Индивидуальное жилищное строительство.
7: Я так мечтаю о пирогах, которые пекла моя бабушка. О шашлыке нежном, с жирком, с золотистой корочкой. О хачапури с горячим, тянущимся сыром.
8: О, это так просто! Шашлык Юга осуществит все твои кулинарные мечты. Заказываем доставку на шашлыкюга.рф.
9: ИП Мурадян Давид Робертович. ОГРН-НП 316-230-470-141.
10: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72.
11: Услуги оказывает ООО «Ариана».
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
14: ИБ Алиев Олег Олегович. ОГРН-НП 319-237-500-395-104. Краснодарский край. Красноармейский район. Станица Ивановская.
15: О, куманё! Что-то я давно тебя не видала. Весь в делах.
16: Да, кумушка. Второй год с огорода не выхожу. А ты бы тоже на огород к нам пришла и побачила, какова красота. Не работа, а рай. Идеальные условия для предпринимателей и фермеров. Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на нашем рынке. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомните, нынче в моде торговать в огороде.
17: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Лента и ОК – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
20: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
21: 205-35-59. Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача». Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио.

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков.
3: Все нормально, у хулигана ничего не надо, мне с тобою рядом.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.ру.

0: 8,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88,3.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Хочу передать привет Третьяковой Татьяне, моей коллеге и подруге, и передать для нее песню Вахтанга Кикабидзе «Мои года, мое богатство». А вам, радио «Дача», огромное большое спасибо.
4: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться, не только груз, мои года, мое богатство.

часто время торопилось, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил, мои года

стола, шепчу спасибо ягодам, и никому их не отдам, мои года.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 11 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем, я ношу тебя.

0: самый близкий друг.
1: Дачные объявления.
2: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
2: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
3: «Звездное шоу. Назад в будущее».
2: Только на Радио Дача. Не пропустите.
4: Реклама.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Дорогая радио «Дача», поставьте песню «Мужиков надо любить».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре полночь. Вы слушаете Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Работа – это такое место, где с утра хочется есть, после обеда спать и все время хочется домой.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
3: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
4: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
5: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай.
9: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
11: Что? А ты куда?
10: На удачные песни? Юбилейный концерт?
11: Что-что? Какие там артисты будут?
10: Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
12: 26 сентября 2026 года.
13: Москва. Лайф-арена.
12: Большой фестиваль.
13: Удачные песни.
12: Михаил Шуфутинский.
13: Филипп Киркоров.
12: Группа «Комбинация».
13: Полина Гагарина.
12: Андрей Державин.
13: Николай Басков.
12: Ольга Зарубина.
13: Александр Шоуа и группа «Непара».
12: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
14: Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Тавушин Владимир. Хочу передать привет Сакину Александру. Хочу пожелать успеха и радости в жизни. Хорошо, у меня есть такой друг, и поставьте, пожалуйста, песню мой друг. Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре час ночи. С вами «Радио «Дача».

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года

богатства. Шепчу спасибо ягодам и никому их не отдам. Мои года.

0: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
7: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
6: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
8: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
9: Кошмар.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
2: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача».

98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: самый близкий друг.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
3: Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все.

0: ВВ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВВ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
4: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
3: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
5: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
7: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай. Выбирай.
10: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Привет Светлане Решетниковой и Роме Решетникову от семьи Гришковых. Здоровья, счастья, всего самого наилучшего. Спасибо, радио «Дача».